свободы все радиостанции Советского Союза. Московское время 10:02. Передаю сообщение ТАСС о первом мире.